пост. А жени жарта смеху и младость моя, коримся той глупости, я к ним же старобеж мудрость приходя. Не скоро при живот, а призав часу пресмерть, а та